0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ростовск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер 273-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles. Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошее решение. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы. Непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главный романтик 80-х и четырехкратный обладатель Грэмми Лайнел Ричи решил официально запатентовать бархатный тембр своего голоса. К патентной заявке Ричи прикрепил аудиозаписи, где напевает строчки из своих главных хитов. Зачем все это? Всему виной искусственный интеллект. Нейросети научились идеально копировать чужие голоса, и стриминги буквально завалены фейковыми треками. Только компания Sony Music недавно потребовала удалить 135 тысяч таких подделок. Ричи в этой борьбе не одинок. Ранее аналогичные заявки подали Тейлор Свифт и актер Мэттью МакКонахи. Если патентное ведомство одобрит заявку Лайнела Ричи, музыкальным платформам придется внедрять новые алгоритмы, чтобы моментально блокировать любую нейросетевую имитацию, похожую на голос звезды.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до +22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня 1922 был открыт витамин D. Открытие сделал американский биохимик Элмер Макколум. Он пытался найти вещество для предотвращения и лечения рахита, который тогда был огромной проблемой. Болезнь поражала детей, особенно в городах. Из-за недостатка солнца и скудного рациона у них неправильно формировались кости, искривлялись ноги, деформировался череп. Еще в 1914 году ученый заметил, что собаки, которых кормили рыбьим жиром, реже страдали от рахита и решил проверить, связано ли это с уже открытым витамином А или в жире есть что-то еще. Макколум дал собакам порции рыбьего жира, в котором нейтрализовал витамин А, и те рахитом не заболели. Оказалось, что за лечебный эффект отвечает не витамин А, а другое, ранее неизвестное вещество. Макколум и его команда выбрали для него название витамин D просто по порядку из латинского алфавита. К тому моменту наука уже знала витамины А, В и С. Позднее другие ученые продолжили эксперименты с новым веществом, и сейчас открыты 6 форм витамина D.
4: Ульяновск FM.
5: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Терингунском районе Ульяновской области прошли археологические работы. Их организовали следователи-криминалисты и сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области совместно с региональным отделением Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России». Работу вели на землях, где в годы Гражданской войны проходили боевые действия. Участники экспедиции занимались поиском останков и предметом той эпохи. Следователи-криминалисты применяли профессиональные навыки. Они фиксировали места находок и сопутствующие детали, извлекали объекты с соблюдением всех процедур, документировали каждый этап. Это помогает в дальнейшем устанавливать личности погибших. 18 июля в Старомаинском районе Ульяновской области состоится межрегиональный исторический фестиваль «Великий Волжский путь», который обещает полное погружение в атмосферу 19-13 веков. Мероприятие пройдет на территории туристического комплекса «Булгарская застава» и будет включать в себя множество интересных активностей для всей семьи. Фестиваль «Великий Волжский путь» направлен на популяризацию истории нашей страны, а также на возрождение и поддержку народных промыслов и ремесел. Это событие обещает быть интересным как для детей, так и для взрослых, предоставляя возможность не только узнать больше о прошлом, но и активно участвовать в его воссоздании. В парке «Молодежный» Засвежского района Ульяновска 20 июня состоится сабантуй. Праздник не проводили около 8 лет. Организаторы обещают выступления музыкантов, спортивные состязания и угощения. Перед ульяновцами выступит заслуженный артист Республики Татарстан Артур Хакимов, народный ансамбль татарской песни «Булгар» и ансамбль татарской песни «Туган-Як». Мероприятие начнется в 11 часов. Организаторы называют праздник возрождением традиций и надеются, что он объединит жителей района. Промышленная кооперация России и Узбекистана выходит на новый уровень. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, для этого создается необходимая инфраструктура, включая совместные технопарки в Ташкентной, Джизакской областях и промышленный парк в Навои. Также продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: О погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В разгаре чемпионат мира по футболу. Издание Consequence сравнило звезд футбола со звездами поп-музыки. И вот что получилось. Криштиану Роналду – это Тейлор Свифт. Они оба кажутся высокомерными, но у них есть рекорды, которые никто не может опровергнуть. И еще есть огромная армия поклонников, которые уверены, что именно они лучшие в истории. Или Месси сравнили с Бейонсе. Обоснование такое. Месси в его лучшей форме – это радостный вихрь мастерства и интуиции. Выступление Бейонсе – это ураган силы и страсти.

Главную молодую звезду футбола, испанца Ламина Ямаля, сравнили с Сабриной Карпентер. Лето 24-го года изменило все для этих двоих. Ямаль покорил мир невероятной игрой, а песня «Карпентер Эспрессо» стала главным хитом того лета.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles. Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции, уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня – Международный день суши. Идею праздника подал в сети интернет в 2009 году американец Крис Де Мэй. Но любители японской кухни отмечают еще и день роллов – 22 мая. Международный день суши посвящен блюду в широком смысле. Суши – это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы – это нарезанный рулет из нескольких компонентов. Суши – блюдо, у которого нет одной родины. Это результат культурного обмена и эволюции. Еще до нашей эры крестьяне, жившие у реки Меконг на территории современных Лаоса, Таиланда и Камбоджи, придумали, как хранить пресноводную рыбу. Нарезали полосками, смешивали с вареным рисом и солью. Рис бродил, выделялся уксус, шла кисломолочная ферментация, и через некоторое время рыба была готова для длительного хранения даже на жаре. А вот рис выкидывали. Позже метод попал в Китай, а оттуда уже в Японию. Японцы изменили и развили технологию. Например, стали активнее применять уксус для ускорения брожения, а еще поняли, что и рис можно есть вместе с рыбой. Они называют блюдо суси, что означает «кислый рис».
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не стоит планировать слишком сложных или затратных дел. Вы потратитесь напрасно. Тельцы, будет важно быть в форме, в том числе интеллектуальной. Придется принимать решения и отвечать на серьезные вопросы. Близнецы, удвойте самоконтроль. Это тот день, когда любые слова или действия могут быть использованы против вас. Раки, сотрудничество и конструктивный диалог будут невозможны. Вы не сможете найти общий язык практически ни с кем. Львы, проведите начало дня в свободном режиме. Это позволит вам яснее увидеть задачи, от которых вы на самом деле должны отказаться. Девы, ваши козыри – общительность и дружелюбие. Не то чтобы это было легко, но это точно поможет достичь нужного вам результата. Весы, включайте наблюдательность. Она поможет вам увидеть то, о чем люди не хотят говорить, скрытые мотивы их действий. Скорпионы, не стоит заострять внимание на разногласиях. Поссориться будет легко, а вот помириться потом в разы сложней. Стрельцы, ваша стратегия – дружелюбный нейтралитет. Не вмешивайтесь в чужие конфликты, даже если у вас есть хорошее решение. Козероги, задача поддержания гармонии значительно усложнится. Вы заметите, что каждый на самом-то деле тянет одеяло на себя. Водолеи, сотрудничество будет сложным. Возможно, не стоит пока договариваться окончательно. Рыбы. Непростой день для собеседований и знакомств с вышестоящими или более могущественными людьми. Вы окажетесь слишком уязвимыми.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Главный романтик 80-х и четырехкратный обладатель Грэмми Лайнел Ричи решил официально запатентовать бархатный тембр своего голоса. К патентной заявке Ричи прикрепил аудиозаписи, где напевает строчки из своих главных хитов. Зачем все это? Всему виной искусственный интеллект. Нейросети научились идеально копировать чужие голоса, и стриминги буквально завалены фейковыми треками. Только компания Sony Music недавно потребовала удалить 135 тысяч таких подделок. Ричи в этой борьбе не одинок. Ранее аналогичные заявки подали Тейлор Свифт и актер Мэттью МакКонахи. Если патентное ведомство одобрит заявку Лайнела Ричи, музыкальным платформам придется внедрять новые алгоритмы, чтобы моментально блокировать любую нейросетевую имитацию, похожую на голос звезды.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня 1922 был открыт витамин D. Открытие сделал американский биохимик Элмер Макколум. Он пытался найти вещество для предотвращения и лечения рахита, который тогда был огромной проблемой. Болезнь поражала детей, особенно в городах. Из-за недостатка солнца и скудного рациона у них неправильно формировались кости, искривлялись ноги, деформировался череп. Еще в 1914 году ученый заметил, что собаки, которых кормили рыбьим жиром, реже страдали от рахита и решил проверить, связано ли это с уже открытым витамином А или в жире есть что-то еще. Макколум дал собакам порции рыбьего жира, в котором нейтрализовал витамин А, и те рахитом не заболели. Оказалось, что за лечебный эффект отвечает не витамин А, а другое, ранее неизвестное вещество. Макколум и его команда выбрали для него название витамин D просто по порядку из латинского алфавита. К тому моменту наука уже знала витамины А, В и С. Позднее другие ученые продолжили эксперименты с новым веществом, и сейчас открыты 6 форм витамина D.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ. Радио Ульяновск-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Засвияжском районе Ульяновска планируется строительство нового участка дороги по улице Маслова. Глава города Александр Балдакин подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории. Новый участок длиной почти 1,5 километра соединит дорожную ось первого этапа и точку подключения третьего этапа строительства. В администрации пояснили, что проект нужен, чтобы установить красные линии, определить границы земельных участков и зоны размещения капитальных объектов. Инициатором подготовки документов выступила МБУ «Стройзаказчик». Ориентировочная стоимость территории, которая затронет проектирование, составляет около 55 тысяч квадратных метров. В Ульяновске 19 июня отметят 50-летие «Авиастара». Это значимая дата, вокруг которой в текущем году будет организовано много мероприятий – от благоустройства до праздничной программы. Основным дневным событием станет авиашоу. Как сообщили организаторы, русские «Витязи» выступят в 18 часов над акваторией Волги. Посмотреть полеты лучше всего с Соборной площади, площади Ленина и бульвара Новый Венец. Вечером пройдет праздник, который продолжится в Заволжском районе. Концерт «Диджей Смэш» проведет на площадке у торгового центра «Самолет» на проспекте Ульяновском. Начало выступления запланировано на 20 часов. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. Профессиональный стандарт профессии «писатель» вступит в силу с 1 сентября текущего года. Об этом указано в докладе Минцифры «Книжный рынок России». В документе отмечается, что это станет значимым шагом в поддержке литературного процесса. Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин предлагал законодательно закрепить профессию писателя, так как в России она официально не существует. Ученые из Ростова-на-Дону создали умного робота Waybot, предназначенного для замены человека в повторяющихся операциях, оплате услуг, консультациях, экскурсиях и помощи в навигации. Ключевые особенности – наличие собственной трехлучевой платформы для маневрирования в толпе, а также уникальный дизайн, электроника и ПО, разработанные в ВУЗе. Также он способен самостоятельно обучаться, обрабатывать тексты и находить взаимосвязи между словами для генерации ответов. Робот уже успел поработать со ведущим на телекомпании Донта Эр, где представил гостя и подсказал маршрут. У Waybot есть уже первые заказы. А для ростовского зоопарка готовится модель для печати входных билетов. Также ведутся разговоры с авиакомпаниями и аэропортом Платов. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Цвет автомобиля и его безопасность. В этом году данные представил аналитический портал Wi-Fi Talents. Самыми опасными признаны черные машины. Ночью они попадают в ДТП в полтора раза чаще других, а днем чаще на 10%. После черных идут серые. Зато темные авто лучше других видны зимой во время снегопадов. Зеленые машины предсказуемо трудно заметить летом, там, где много зелени, в том числе и хуже видят пешеходы. Интересно, что владельцы белых авто реже других попадают в массовые аварии. Вообще, лидеры безопасности – белый и серебристый металлик. Но только если автомобиль чистый, а не в пыли и грязи. И надо учесть, что яркое солнце, как и мокрый снег, нивелирует преимущество серебра. Красный – третий по безопасности в дневное время, но ночью его позиция снижается. А еще красные часто попадают в аварии на высоких скоростях. Отдельно хочется отметить розовые автомобильчики. Они крайне редко попадают в аварии, потому что их мало. И они выделяются.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В разгаре чемпионат мира по футболу. Издание Consequence сравнило звезд футбола со звездами поп-музыки. И вот что получилось. Криштиану Роналду – это Тейлор Свифт. Они оба кажутся высокомерными, но у них есть рекорды, которые никто не может опровергнуть. И еще есть огромные армии поклонников, которые уверены, что именно они лучшие в истории. Или Месси сравнили с Бейонсе. Обоснование такое. Месси в его лучшей форме – это радостный вихрь мастерства и интуиции. Выступление Бейонсе – это ураган силы и страсти.

Главную молодую звезду футбола, испанца Ламина Ямаля, сравнили с Сабриной Карпентер. Лето 24-го года изменило все для этих двоих. Ямаль покорил мир невероятной игрой, а песня «Карпентер Эспрессо» стала главным хитом того лета.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода», «Лайм» и «Лимон» 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: by my hand unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 июня – Международный день суши. Идею праздника подал в сети интернет в 2009 году американец Крис Де Мэй. Но любители японской кухни отмечают еще и день роллов – 22 мая. Международный день суши посвящен блюду в широком смысле. Суши – это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы – это нарезанный рулет из нескольких компонентов. Суши – блюдо, у которого нет одной родины. Это результат культурного обмена и эволюции. Еще до нашей эры крестьяне, жившие у реки Меконг на территории современных Лаоса, Таиланда и Камбоджи, придумали, как хранить пресноводную рыбу. Нарезали полосками, смешивали с вареным рисом и солью. Рис бродил, выделялся уксус, шла кисломолочная ферментация, и через некоторое время рыба была готова для длительного хранения даже на жаре. А вот рис выкидывали. Позже метод попал в Китай, а оттуда уже в Японию. Японцы изменили и развили технологию. Например, стали активнее применять уксус для ускорения брожения, а еще поняли, что и рис можно есть вместе с рыбой. Они называют блюдо суси, что означает «кислый рис».
4: Ульяновск FM.

0: и о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 4,9 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских осмотрел образовательное учреждение Ульяновска, где идет капитальный ремонт. По национальному проекту «Молодежь и дети» в порядок приводят 40 школ. Некоторые объекты уже почти готовы, в их числе гимназия номер 21. По словам главы региона, в гимназии сделали новый пищеблок, столовую, спортзал и учебные кабинеты. Почти закончена входная группа и системы безопасности. Капитальный ремонт начался и в техникуме железнодорожного транспорта. Это еще один участник профессионалитета. Губернатор обсудил планы предстоящих работ на текущий год. Это обновление кровли, фасада учебного корпуса. Предстоит также провести внутренние работы, а именно заменить инженерные сети и полы. В сентябре текущего года в Ульяновске на маршруте номер 28 выйдут 10 новых полунизкопольных автобусов большого класса «Симмас-4282» вместимостью 72 человека, работающих на природном газе. В планах предприятия в текущем году выпустят междугородний автобус на 30 мест, а к 2028 году освоят производство туристического автобуса и электробуса малого класса. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 1500 автобусов в год. Ульяновская область и Республика Беларусь подписали план совместной работы на 2027-2028 годы, направив усилия на развитие торговли, промышленности, науки и технологии. В рамках сотрудничества стороны планируют создавать совместные производства в сферах машиностроения, авиастроения и радиоэлектроники, а также расширять поставки кормов для скота и семян, развивать культурные, образовательные и молодежные проекты, включая обмен школьниками. Сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект об отмене обязательной оценки регулирующего воздействия для нормативно-правовых актов в сферах электроэнергии и газификации. По словам сенатора, технические акты в этой сфере уже проходят обязательную техническую экспертизу, а дополнительная процедура лишь затягивает их принятие на длительный срок. Законопроект предлагает исключить электроэнергетику и газификацию из сфер действия федерального закона об обязательных требованиях. Это позволит отменить необходимость проведения ОРВ для нормативных актов в этих отраслях и ускорить процесс согласования. Депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов. Ограничения могут быть введены на территории субъектов уже с 1 марта будущего года. Поправки в законодательство были приняты во втором чтении законопроекта о введении лицензии на розничную продажу и оптовую торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией. Таким образом, власти региона должны будут заранее проинформировать Росалкоголь-табакоконтроль о своем решении. Исследователи из университета Отаго выяснили, что голод не просто вызывает аппетит, а меняет работу мозга, делая воображаемые образы еды более яркими и соблазнительными. В ходе эксперимента с 60 добровольцами ученые обнаружили, что натощак люди не только быстрее думают о еде, но и острее чувствуют ее воображаемый вкус и запах. При этом голод избирательно усиливает именно вкусовые ощущения, в то время как восприятие текстуры меняется незначительно. По мнению авторов, понимание этого механизма поможет людям лучше контролировать питание и противостоять пищевым соблазнам. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
5: Реклама.
6: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Purple Disco Machine, Substitution, только что. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот рабочий четверг. Буду с вами до вечера, много классной музыки у нас впереди. Сейчас, например, послушаем песню, с которой началась успешная сольная карьера Александра Маршалла в России. Это монументальная вещь «Орел».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б. Торговый центр «Дарс».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Возьми меня с собой.
1: Александр Маршал. «Орел». Музыка, которую мы любим. Слушаем дальше цепляющую вещь «Аркада». Игра. Это Дункан Лоуренс через 3 минуты. А сейчас с нами Анна Романова.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Щегол – это одна из самых ярких, смышленых и веселых птиц в наших лесах и садах. В середине июня щегол часто можно встретить в цветущих зарослях. Сегодня щеглы. Щегла невозможно перепутать с другими птицами. У него ярко-красная маска вокруг клюва, белые щечки, черная шапочка и широкие лимонно-желтые полосы на крыльях. Собственно, название «щегол» произошло от старинного слова «щеголять», то есть «нарядно одеваться». Щеглы – лучшие друзья дачников, потому что они обожают семена сорняков. Их любимая еда – это семена чертополоха, репейника, лопуха и одуванчиков. Форма клюва щегла уникальна. Он экстремально тонкий и конусовидный на конце. Фактически это тонкий природный пинцет, который позволяет аккуратно выкусывать семечко, не разрушая защитную оболочку соцветия. Клюв самца щегла в среднем на 1 мм длиннее и глубже, чем у самки. В мире птиц это огромная разница. Из-за этого самцы и самки щеглов никогда не конкурируют за еду. При постройке гнезда самка использует паутину гусениц и пауков как крепежный материал. Она буквально приматывает основу гнезда паутиной к веткам. Песня щегла невероятно богатая. Она состоит из множества разных звуков, а всего в одной песне щегол может объединять более 20 разных мелодий. Щеглы легко учатся у сородичей и могут вставлять в свое пение звуки, которые услышали от других птиц в саду. Как выяснили ученые, щеглы делают это без цели, например, не для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов, а просто потому, что им это нравится. Самый знаменитый в мире щегол – это птица с картины Карла Фабрициуса, написанной в 1654 году. Фабрициус был самым загадочным учеником Рембрандта и погиб в 32 года во время взрыва порохового склада в Делфте. Его мастерская сгорела, и до наших дней дошло всего около 12 картин, в том числе щегол, написанный в год его гибели. И что на первом месте? Щеглы очень сообразительные. Раньше их часто держали дома и учили цирковым трюкам. Например, щеголу можно научиться открывать крошечную коробочку с кормом или самостоятельно за веревочку вытягивать из крошечного колодца наперсток с водой. В неволе щегол быстро привыкает к человеку, начинает узнавать его по голосу, садится на плечо и поет хозяину песенки.
3: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Там, где музыка прежде всего.
1: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас на старте Селена Гомес, также красивый медляк Seven Seconds, Юсон Ундуре и Нана Чири. А начнем нашу золотую коллекцию с Pet Shop Boys.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Селена Гомес в золотой коллекции часа. Дальше с нами No Doubt, Don't Speak, пронзительный хит откроет 5 песен о любви. А сейчас музыка понятная без слов. Скрипачка Линдси Стирлинг, Crystallize.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
6: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Услышим Рикардо Фолли, чуть раньше Грегуар, Максим Леонидов с трогательной историей видения, Зейн через 3 минуты, а начнем 5 песен о любви с No Doubt.

0: Григоар в пяти песнях о любви. В рамках пятерки у нас еще один трек. Такая задумчивая, красивая песня. Даже такое музыкальное рассуждение о жизни, об отношениях. Обыкновенные истории. Слушаем Рикардо Фоли.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит. С 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: На радио Ульяновск-ФМ. Пять песен о любви.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ, 104.2.
1: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Lighthouse Family, также Король Медляков, Элтон Джон. А начнем с Modern Talking, Do You Wanna, в «Золотой коллекции часа».
2: Ульяновск-ФМ, 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Lighthouse Family. Run. Финале золотой коллекции часа. Lemar на старте, If There's Any Justice. А сейчас предлагаю вспомнить замечательный советский фильм «Мой ласковый и нежный зверь». Послушаем мелодию из этой картины в обработке диджея Грува в инструментальной музыке.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

меньше слов, больше музыки. С нами только что Инна Ап. Дальше теплый, невероятно душевный рок-хит от Чайфов «17 лет». Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.

0: Чтобы этот рабочий четверг проходил легче и продуктивнее, ставим для вас великолепную музыку. У нас Мануар Энели, Back to Me, только что. Дальше легенды, включаем Скорпов, рок-баллада Still Loving You.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Меня зовут Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Хазиер, перед этим трек, который буквально призывает быть верным себе и не извиняться за свою индивидуальность. Never gonna say I'm sorry. Это Ace of Base. А начнем с Bad Boys Blue, нашу золотую коллекцию.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Хозяер Техниту Чоч в золотой коллекции этого часа. У нас впереди неторопливая обволакивающая песня Enigma Sadness. Покажем музыка, понятная без слов. Art of Noise, Peter Gunn.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: диско.
1: Яркий, бодрящий и невероятно прилипчивый хит от The Colors и Тало Диско, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, дальше с нами Звери, до скорой встречи. Давайте слушать.

0: Ворон, «Лихорадочный сон». Классная песня только что. Ну и на этот трек снят забавный клип, где в финале Пэрис Хилтон как бы будет главного героя, давая ему такую сочную пощечину. Дальше Сэнди Ли, «Paradise». Оставайтесь в компании золотых хитов.
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. Дальше золотая коллекция. Для вас Дэвид Червит, Дженнифер Пейдж, а начнем с Queen «I Want to Break Free» в золотой коллекции нашей музыкальной подборки.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Дэвид Червиц, Leap of Faith в золотой коллекции часа. С нами дальше Jam & Spoon, Set Me Free, пока же музыка понятная без слов. Слушаем трек Moonlight Sonata.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел личный прием граждан. На встрече обсудили строительство врачебной амбулатории в селе Крестово-Городище Чердаклинского района. Сейчас жители принимает отделение врача общей терапии. Оно обслуживает свыше 2000 сельчан, а также людей из ближайших СНТ. Здание, где работает медпункт, находится в плохом техническом состоянии. Однако, как сообщили в правительстве региона, вопрос планируют решить уже в этом году. В селе установят модульную врачебную амбулаторию и обустроят территорию рядом с ней. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел личный прием граждан. Одно из обращений касалось благоустройства парка культуры и отдыха в рабочем поселке Базарный Сызган. Местная жительница попросила обустроить в парке пространство для детей, установить аттракционы и организовать площадку, где можно будет проводить мероприятия. По словам заявительницы, обновленный парк нужен детям и взрослым. Как сообщили в правительстве региона, работы планируют провести уже в этом году. На благоустройство направят средства в рамках проекта поддержки местных инициатив. Промышленная кооперация России и Узбекистана выходит на новый уровень. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, для этого создается необходимая инфраструктура, включая совместные технопарки в Ташкентной, Джизакской областях и промышленный парк в Навои. Также продолжается строительство вагоностроительного кластера и сборочных цехов для коммерческих автомобилей. Минздрав России расширил перечень медицинских и фармацевтических специальностей, добавив более 15 новых направлений, включая медицинскую психологию, кинезиореабилитацию и нутрициологию. С 1 сентября будущего года в список также войдет паллиативная медицинская помощь. Документ, который должен вступить в силу с 1 сентября текущего года, предусматривает сохранение специальностей бактериология, вирусология и паразитология до 1 сентября 2028 года. Для специалистов со средним профессиональным образованием добавлены медицинская микробиология, нутрициология и стоматологическое дело. Ученые выяснили, что прием экстракта шафрана в течение 12 недель может улучшать настроение и качество сна у женщин старшего возраста. В исследовании приняли участие 86 женщин. У почти половины участниц, принимавших шафран, наблюдалось клиническое значимое улучшение настроения. Также было отмечено повышение самооценки и снижение влияния нарушений сна на повседневную жизнь, при этом без серьезных побочных эффектов. Исследователи пришли к выводу, что шафран может служить безопасным дополнением к стандартной терапии для улучшения психоэмоционального состояния. Курс валюты на сегодня: доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кайко, Пол Маккартни и Майкл Джексон. Say, say, say. Золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников. Предлагаю в этот пока еще рабочий день добавить немного рока. Послушаем Константина Никольского. Я сам из тех.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск.

0: Сёрф-Месса и Эми Ли «I Love You, Baby». Далее слушаем Сиси Кич «Heartbreak Hotel». Песня с таким названием есть и у Элвиса Пресли, и это совпадение не случайно. Дело в том, что продюсер и автор хита Дитер Боллен сознательно сделал такое же название, чтобы привлечь дополнительное внимание к песне. Ну и ставка оправдалась. Получился хит.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, днем без осадков, ветер переменных направлений 2,7 метра в секунду, ночью ожидается до плюс 16, днем до плюс 23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Категорически всех приветствую. Меня зовут Роман Калашников. Не пропускайте классные хиты. Дальше у нас золотая коллекция впереди. Для вас Адриан Сина и Сандра Энн «Angel», чуть раньше Джо Кокер, а начнем с песни «Take My Breath Away». «Берлин» в золотой коллекции.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Адриан Сина и Сандра Н. в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до следующей недели, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, слушаем Кенни Джи, мелодия «The Moment».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.

0: Трек, под который наверняка кому-то даже захотелось потанцевать, летний стремительный «In the Dark». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер, хорошего настроения. Дальше у нас еще «Оскар», послушаем песню «Между мной и тобой».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа» напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Влюбиться так легко. Об этом композиция So Easy, Оливии Дин. Дальше у нас с вами еще золотой хит Modern Talking, арабское золото.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM 104.2.

0: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, в ней NSYNC, Bye Bye Bye, также Raymond Tonight. В начале золотой коллекции песня признания в самых светлых искренних чувствах. Nothing's gonna change my love for you, Глен Медейроса.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: приятный мужской голос у вокалиста этой группы Реймона Гарви. Коллектив называется в его честь Реймон, а песня Tonight. Дальше у нас с вами еще Кристиана Леонтью, Story of My Life. До этого расскажу о погоде уже на последней рабочей, чуть раньше инструментальные композиции.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске 19 июня отметят 50-летие «Авиастара». Это значимая дата, вокруг которой в текущем году будет организовано много мероприятий, от благоустройства до праздничной программы. Основным дневным событием станет авиашоу. Как сообщили организаторы, русские «Витязи» выступят в 18 часов над акваторией «Волги». Посмотреть полеты лучше всего с Соборной площади, площади Ленина и бульвара «Новый Венец». Вечером пройдет праздник, который продолжится в Заволжском районе. Концерт «Диджей Смэш» проведет на площадке у торгового центра «Самолет» на проспекте Ульяновском. Начало выступления запланировано на 20 часов. В Засвияжском районе Ульяновска планируется строительство нового участка дороги по улице Маслова. Глава города Александр Балдакин подписал постановление о подготовке проектов, планировки и межевания территории. Новый участок длиной почти 1,5 километра соединит дорожную ось первого этапа и точку подключения третьего этапа строительства. В администрации пояснили, что проект нужен, чтобы установить красные линии, определить границы земельных участков и зоны размещения капитальных объектов. Инициатором подготовки документов выступила МБУ «Стройзаказчик». Ориентировочная стоимость территории, которая затронет проектирование, составляет около 55 тысяч квадратных метров. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел личный прием граждан. На встрече обсудили строительство врачебной амбулатории в селе Крестово-Городище Чердаклинского района. Сейчас жители принимают отделение врача общей терапии. Оно обслуживает свыше 2000 сельчан, а также людей из ближайших СНТ. Здание, где работает медпункт, находится в плохом техническом состоянии. Однако, как сообщили в правительстве региона, вопрос планируют решить уже в этом году. В селе установят модульную врачебную амбулаторию и обустроят территорию рядом с ней. 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировка синтетика. Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Российская вакцина от аллергии на амброзию, вызывающая около 30% всех аллергических заболеваний, готовится к доклиническим исследованиям. Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, они начнутся в будущем году. Прототип вакцины уже доказал свою высокую эффективность и безопасность в экспериментах. При успешных результатах доклиники ученые перейдут к клиническим испытаниям. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ. Курс валюты на сегодня – доллар 72 рубля 75 копеек, евро 84 рубля 34 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

хорошо, когда рядом есть плечо, к которому можно прислониться. Песня называется «Ничего не бойся», группа «Секрет». Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. Далее композиция «Creepin'».

0: Кто-то меняет прически, а кто-то и имена. Мы послушали Бонни Тайлор. При рождении ее назвали Гейнер Хопкинс. Позже она сменила имя сначала на Шэрон Дэвис, а потом уже стала Бонни Тайлор. Дальше у нас с вами еще смысловые галлюцинации. Послушаем песню «Последнее признание».
1: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ.

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: На очереди у нас с вами песня, у которой абсолютно летнее настроение, называется «I Just Might» Бруно Марса. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Щегол – это одна из самых ярких, смышленых и веселых птиц в наших лесах и садах. В середине июня щеглов часто можно встретить в цветущих зарослях. Сегодня щеглы. Щегла невозможно перепутать с другими птицами. У него ярко-красная маска вокруг клюва, белые щечки, черная шапочка и широкие лимонно-желтые полосы на крыльях. Собственно, название щегол произошло от старинного слова «щеголять», то есть «нарядно одеваться». Щеглы – лучшие друзья дачников, потому что они обожают семена сорняков. Их любимая еда – это семена чертополоха, репейника, лопуха и одуванчиков. Форма клюва щегла уникальна. Он экстремально тонкий и конусовидный на конце. Фактически это тонкий природный пинцет, который позволяет аккуратно выкусывать семечко, не разрушая защитную оболочку соцветия. Клюв самца щегла в среднем на 1 мм длиннее и глубже, чем у самки. В мире птиц это огромная разница. Из-за этого самцы и самки щеглов никогда не конкурируют за еду. При постройке гнезда самка использует паутину гусениц и пауков как крепежный материал. Она буквально приматывает основу гнезда паутиной к веткам. Песня щегла невероятно богатая. Она состоит из множества разных звуков, а всего в одной песне щегол может объединять более 20 разных мелодий. Щеглы легко учатся у сородичей и могут вставлять в свое пение звуки, которые услышали от других птиц в саду. Как выяснили ученые, щеглы делают это без цели, например, не для того, чтобы ввести в заблуждение конкурентов, а просто потому, что им это нравится. Самый знаменитый в мире щегол – это птица с картины Карла Фабрициуса, написанной в 1654 году. Фабрициус был самым загадочным учеником Рембрандта и погиб в 32 года во время взрыва порохового склада в Делфте. Его мастерская сгорела, и до наших дней дошло всего около 12 картин, в том числе щегол, написанные в год его гибели. И что на первом месте? Щеглы очень сообразительные. Раньше их часто держали дома и учили цирковым трюкам. Например, щегол может научиться открывать крошечную коробочку с кормом или самостоятельно за веревочку вытягивать из-за крошечного колодца наперсток с водой. В неволе щегол быстро привыкает к человеку, начинает узнавать его по голосу, садится на плечо и даже поет хозяину песенки.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Мы с вами уже остановились всего в одном шаге от нашей золотой коллекции. В ней послушаем Стинга, а также Рианну. А в начале нашей с вами тройки появится легендарная Патрисия Касс. Певица однажды сказала, цитата: «Женщин великое множество, у каждой свои пристрастия и предпочтения. Но единственное, что идет всем без исключения, это любовь». Послушаем песню Патрисии Касс «Венеры на автобусных остановках».
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В нашей с вами золотой коллекции Риана. Она родилась на острове Барбадос, а в 16 лет переехала в США, чтобы начать там музыкальную карьеру. Далее у нас Ace of Base. До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше инструментальная музыка.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, срок отмести и порядки получения размещена в магазинах.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Как вам этот дуэт? Мы послушали Шона Мендеса и Камилу Кабельо. Песня называется «Сеньорита». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. А дальше у нас с вами еще Вячеслав Бутусов. Послушаем песню «Идущего домой».

по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом, шпионил за мной, следил за мной взглядом, бесшумный конвой. И вот я стою на краю снегопада, с неба падает снег,

Леони и Скотт Каллам. Композиция называется «Stay». Дальше у нас с вами Шаде. Кстати, успех к ней пришел сразу с выходом ее дебютного альбома «Diamond Life». Мы послушаем песню с него, которая вам хорошо известна, «Smooth Operator».

ждешь, когда Илья хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не сляк.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Мы с вами остановились всего в одном шаге от золотой коллекции. В ней Джоан Осборн, One of Us, I Heard It's a Wonderful Life. В начале золотой коллекции просто отличный хит для отличного вечера четверга. Называется «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

в нашей с вами золотой коллекции It's a Wonderful Life. Вам желаю прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. Далее Anastasia, Left Outside Alone. До этого еще музыка, над которой время не властно. Послушаем мелодию Ennio Morricone.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Альма Сама Релихетас. Вам желаю хорошего настроения. Далее у нас Леонид Агутин и Анжелика Варум с песней «Королева». Прежде еще узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Вам желаю прекрасного отдыха после работы. Далее Тедди Суим с хитом «Мистер Ноу и Тол». Прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Ульяновск FM. Музыкальный пульс города. Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Мармелад Bon Paris Bubbles. Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от Магнит при покупке этого товара. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Романтический вечер на радио Ульяновск FM.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: прямо сейчас Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. Не на то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 13 до 15 выше нуля, а днем 21-23.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.